0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье.

тогда, а я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Сегодня радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.02, температура плюс 11, днем ожидается 13-15 градусов, дождь, гроза. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Операторам связи придется собирать больше данных о своих интернет-абонентах. Это, в частности, паспортные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса и точные даты о местоположении. Как пишет «Коммерсант», перечень сведений, которые необходимо передавать силовым структурам, расширила Минцифры. Система высшего образования в будущем вернется к устным экзаменам. Этого не исключил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, причина в развитии искусственного интеллекта. Устный экзамен позволит объективнее оценивать способности студентов, считает министр. По его словам, ряд вузов уже разработали регламенты проверки выпускных работ на использование в них искусственного интеллекта. Доля сгенерированного нейросетью текста выросла. Лидерами стали экономические специальности, пишет ТАСС со ссылкой на Фалькова. Самарское правительство направит около 7 миллионов рублей на компенсацию расходов на расселение жителей Сызрани, которые покинули свои дома в результате атаки беспилотников, произошедшей 22 апреля. Ранее сообщалось, что семьям погибших в результате этих ударов выплатят по 1,5 миллиона рублей. При атаке беспилотников на Сызрань 22 апреля частично обрушился подъезд жилого дома. Погибли 2 человека, 12 пострадали. Еще один дом был поврежден. Грушинский фестиваль в этом году не состоится. Как сообщили организаторы Бардовского форума, собраться на Мастряковских озерах не позволяет ситуация с безопасностью. Они выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможным. Крупнейший в России фестиваль авторской песни проводится в Самарской области с 1968 года. Он появился через год после гибели студента и барда Валерия Грушина, который утонул, спасая детей. В этом году фестивалю исполняется 58 лет. В Тольятти в 30 раз подняли цену размещения киосков и павильонов на новой набережной. Всего на торги выставили 6 лотов. По 4 из них чиновники мэрии планировали получить около 250 тысяч рублей. Однако в ходе торгов цена выросла до 8 миллионов. Киоски будут размещены на реконструированной части набережной Автозаводского района сроком на 5 лет. В крупнейших городах России растет популярность временных переездов в сезон отключения горячей воды. Особенно популярен такой формат в Москве, Казани и Самаре, сообщает сервис «Авитопутешествия». По его оценкам, уже 35% жителей крупных городов пробовали переезжать на период отключения горячей воды или рассматривают такой вариант. Для многих это не бытовая проблема, а повод временно сменить обстановку. Чаще всего так поступают люди в возрасте от 18 до 34 лет. Доллар на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки.
2: На радио «Омега» прогноз погоды в Тольятти плюс 11. Днем будет облачно, дождь, гроза, ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 13-15.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.08. Температура в Тольятти плюс 11. Сегодня четверг, 28 мая. Что на этот день наколдовали астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Мебель Парк.
2: Согласны, петь мы не умеем.
3: А вот мебели у нас огромный выбор. И цены доступные.
1: Мебель Парк.
3: Автозаводское шоссе 2. Рядом с Парк Хаус.
4: Отдых – это хорошо, а отдых с Алтын спецодежда – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах Алтын спецодежда. Наш сайт – altinsis.rf.
5: Чанган Дипал G318 – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил, разгон как у спорткара, запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
6: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы» – подстепки «Фермерская 14А». А еще это просто красиво.
7: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте elydefispaly.ru.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7:13, температура в Тольятти +11. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы, будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы, ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки, может быть задето ваше самолюбие. Появятся или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Вы, единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможны денежные потери или разочарования. Скорпионы. День правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы. День проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги. Пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи. День, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыбы. Партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звук любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 7 часов 19 минут. Температура в Тольятти плюс 11. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и корейская группа BTS. Шакира, кстати, записала новый гимн турнира. Трек под названием «Дай, дай». У Мадонны в июле тоже громкое событие. Выходит продолжение ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor». А парни из BTS этой весной вернулись со службы в армии и сразу возглавили мировые хит-парады. Шоу продлится ровно 11 минут. Сам турнир обещает быть самым масштабным в истории. Матчи примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Главные фавориты турнира – Испания, Франция, Англия, Бразилия и Аргентина во главе с Лионелем Месси. А мы давайте послушаем фрагмент нового футбольного гимна

0: Реклама. Акция от производителя перчаток Polytex. Перчатки по себестоимости на заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
1: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
4: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
5: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 199,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.33, температура плюс 11. Днем ожидается 13-15 градусов, дождь, гроза. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России зафиксированы массовые сбои в работе VPN-сервисов и прокси. Как пишет издание Коддурова, пользователи жалуются на ухудшение работы или полное отключение сервисов вне зависимости от оператора связи и региона. По словам экспертов, те, на кого возложена обязанность борьбы с VPN и прокси, могли найти уязвимость в механизме их работы. Минтранс предложил ввести постоплату парковок. Согласно документу, пользователи стоянок, въезд и выезд которых не оборудован средствами контроля, смогут оплатить услугу в течение суток с момента начала пользования. Законопроект опубликован для общественного обсуждения. Строительство канатных дорог в Самаре оценили в 6,5 миллиардов рублей. Рассматриваются два проекта до Рождественной Южного города. Ведется поиск инвесторов. Грушинский фестиваль в этом году не состоится. Как сообщили организаторы Бардовского форума, собраться на Мастрюковских озерах не позволяет ситуация с безопасностью. Они выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможным. Московская родина и Воронежский факел вошли в состав российской премьер-лиги, сообщается на сайте турнира. Родина дебютирует в топ-дивизионе, а факел вернется после года отсутствия. Из РПЛ исключили Пари НН и Сочи, вылетевшие в первую лигу по спортивному принципу.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 11. Днем будет облачный дождь, гроза, ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 13-15.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.38, температура плюс 11. На календаре четверг, 28 мая. В этот день родились писатель Ян Флеминг, актриса Мария Миронова, певица Кайли Миноук и композитор Тихон Хренников. А его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику «Акватек». Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
6: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
7: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
8: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.46. Температура плюс 11. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая 1913 года в городе Ельце Липецкой области родился Тихон Хренников. Композитор, пианист, педагог, автор советских песенных хитов «Московские окна», «Колыбельная Светлане», «Давным-давно» и оперы «Гусарская баллада». У фамилии композитора интересное происхождение. По легенде, в 18 веке в Россию приехал швед Бистрём из Энгёнинга. Он стал выращивать хрен, за это и получил прозвище «Хренник». А потомки стали носить фамилию по прозвищу. В Ельце были и другие выдающиеся личности с такой фамилией, например, Максим Хренников, один из основателей города и богатый хлеботорговец. Тихон Хренников был 10-м ребенком в купеческой семье. Играть на рояле он научился в 9 лет, а первое произведение написал в 13. Талант заметил выдающийся музыкант и педагог Михаил Гнесин и пригласил в Москву в свой музыкальный техникум. Уже в годы учебы в консерватории Хренников был известным композитором и лауреатом разных премий. Он умер в 2007 году в 94 года. В Ельце есть его музей и проходит музыкальный фестиваль имени Хренникова.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти без 4 минут 8, температура плюс 11. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в театр. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти.

0: Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Майские прогулки слаще с магазинами «Пеликан». С 16 по 31 мая всеми любимое мороженое «Гигант крем-брюле» по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.01, температура плюс 12, днем ожидается 13-15 градусов, дождь, гроза. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Госдума ввела уголовную ответственность за подделку медицинских справок, их продажу и использование. Максимальное наказание в этом случае составит до 3 лет лишения свободы, а штраф до 1 000 000 рублей. Если же речь идет об опасных заболеваниях, в том числе ВИЧ, то наказание будет еще строже, до 5 лет лишения свободы, а в случае массового возражения до 8 лет. Прокуратура добилась возвращения в госсобственность бывшего санатория «Волжские зори» в Тольятти. Иск удовлетворил 11-й арбитражный апелляционный суд. Санаторий профилактории, расположенный на участке в 6,5 гектаров, был построен в 71-м году прошлого века предприятием «Синтез Каучук». В 93-м санаторий был приватизирован. Впоследствии объект несколько раз менял собственников. С 2019-го он принадлежит бизнесмену Олегу Селиванову. В 23-м году собственник попытался выкупить участок под санаторием за 20 миллионов, но Росреестр отказался регистрировать сделку. Сейчас объект не эксплуатируется, при этом на его территории складируются отходы. 2 года назад прокуратура обратилась в арбитраж с требованием признать приватизацию санатория недействительной и истребовать его в пользу города. Однако арбитраж отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что истец не является стороной сделки, а в этой связи срок исковой давности составляет 10 лет и истек еще в 2010-м. Прокуратура обжаловала это решение. 11-й арбитражный апелляционный суд его отменил, иск прокуратуры был удовлетворен. Строительство канатных дорог в Самаре оценили в 6,5 миллиардов рублей. Рассматриваются 2 проекта до рождественной южного города. Департамент транспорта прорабатывает концепцию и ведет поиск инвесторов. Строительство канатной дороги, которая свяжет Самару и Рождественную, обсуждается уже 1/4 века. В 2014-м проект был внесен в перечень стратегических. Тогда он оценивался в 2 миллиарда рублей. Однако инвестор так и не был найден. Проект канатки до южного города в 2015-м начал продвигать застройщик микрорайона. Но дальше утверждение документации по планировке территории и резервировании земель дело не пошло. В России появился мегаполис, где аренда жилья стала выгоднее покупки. Как пишет РБК «Недвижимость», сейчас лучше арендовать, а не покупать однокомнатную квартиру в Нижнем Новгороде. Там цены на однушки за полгода выросли на 16%, а цены на их аренду снизились на 13%. Издание отмечает, что в России такой тренд наметился впервые за долгое время. И на подходе еще 3 крупнейших миллионника страны. Расчеты сделаны для однокомнатных квартир площадью 37 квадратных метров. В Самаре по-прежнему выгоднее покупать, чем снимать. Сборная России по футболу сегодня сыграет в Каире с Египтом. В этом товарищеском матче не примет участие полузащитник «Монако» Александр Головин. Он получил перелом пальца и не сможет играть и тренироваться как минимум в течение месяца, заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин. После матча с египтянами у нашей сборной запланированы еще 2 товарищеские встречи с африканскими командами. Доллар на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 12. Днем будет облачно. Дождь, гроза, ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 13-15.
2: Реклама. Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль». Конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.09, температура в Тольятти плюс 12. Правда ли, что мужчины переносят разрыв отношений гораздо тяжелее, чем женщины? В этом вопросе разберемся через 10 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
3: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ТРК
4: «Капитал». Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка. Равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
5: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 8:19. Температура в Тольятти плюс 12. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Принято считать, что мужчины – это сильный пол. На деле это существа крайне ранимые. Исследование Бингентомского университета говорит, мужчины переносят разрыв отношений гораздо тяжелее и дольше, чем женщины. Пока прекрасная половина выговаривается подругам и меняет прическу, сильный пол молчит, копит стресс и годами не может прийти в себя. Психологи выделили 4 признака такой скрытой травмы. Первый – мужчина начинает спать сутками. Это попытка уйти в бессознательное состояние, чтобы заглушить боль. Второй признак – уход в видеоигры. Там все подчинено правилам, а после неудачи можно начать заново. Третий маркер – попытка немедленно завести новые отношения. Хотя сразу окунаться с головой в новый роман – это ошибка. Четвертый признак – самоизоляция. Мужская дружба строится вокруг работы или хобби, но не ради душевных разговоров. Мужчине просто не с кем поделиться, он замыкается в себе и разрушает здоровье. Так что если ваш приятель резко пропал с радаров после расставания, не оставляйте его одного, вытащите из дома и поговорите. Наших ранимых мужчин надо беречь.
1: Реклама. Готовимся к весне! Одежда из флиса, резиновые сапоги, жилеты утепленные, одежда для активного отдыха. Все в наличии. Спешите. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
5: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
6: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. +7 917 122 122 0.

0: «Только смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
2: Телефон рекламной службы. 510 210.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.33, температура плюс 13. Днем ожидается 13-15 градусов, дождь, гроза. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минздрав изменит механизм продажи рецептурных лекарств. Аптеки будут отпускать их только по электронным рецептам. Бумажные утратят силу. Законопроект еще в разработке. Сейчас за продажу рецептурных лекарств без рецепта предусмотрены штрафы от 30 тысяч до 200 тысяч рублей. Самарцы стали чаще жаловаться на запах газа. Об этом сообщили в СВГК. Компания удвоила число задействованных в отработке заявок персонала. Из-за резкого роста жалоб ожидание аварийной бригады в некоторых случаях может удлиняться, предупредили газовщики. В случае появления запаха газа нужно оперативно сообщать об этом по телефонам 04 или 104. В Самарской области отремонтируют более 100 километров дорог, ведущих школам, колледжам и вузам, сообщили в региональном Минтрансе. Работы охватят 46 участков, причем 78 километров из них – это школьные маршруты. С 1 июля из Самары в Сызрань начнут ходить суда «Восход-08». Один такой катер вмещает до 70 человек. Суда будут курсировать по выходным, время в пути составит 2 часа.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега, ОНО ДПО, Академия ТОП. IT-образование для детей и взрослых. В Тольятти плюс 13, днем будет облачно, дождь, гроза, ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 13-15.
2: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38-61-93. 38-61-93.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.39, температура плюс 14. На календаре четверг, 28 мая. Сегодня день пограничника, Международный день защиты женского здоровья и день рождения майонеза. Также 28 мая отмечается Всемирный день брюнеток. А правда ли, что брюнетки лучше справляются со стрессом? Об этом расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
8: Миллион капелек. То, что нужно детям.
7: Звоните. 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
9: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
10: Окей.
9: Подробности на ОКМаркет.ру.
11: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.9. Температура плюс 14. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая – Всемирный день брюнеток. Праздник появился в 2006 году как ответ Дню блондинок, который отмечают 31 мая. Слово «брюнетка» от французского «брюн», то есть «коричневый». Ген MC1R, отвечающий за темный цвет волос, доминантный, и людей с темными волосами на Земле до 80%. Современные исследования показывают, что в среднем брюнеты лучше справляются со стрессом и легче переносят физнагрузки. Мнение о том, что брюнетки седеют раньше блондинок, неверно. Это индивидуально. Просто на темных волосах седина заметнее. Выражение «джентльмены предпочитают блондинок» в наши дни спорно. Исследования разнятся. Так, сотрудники крупнейшего англоязычного сайта знакомств, анализируя анкеты, выяснили, что современные мужчины предпочитают брюнеток с длинными волосами, голубыми глазами и татуировками под одеждой. В 21 веке корона на конкурсах красоты чаще доставалась брюнеткам, почти 60% случаев. А блондинки от природы Ева Грин, Анджелина Джоли и Дита фон Сис прославились, став брюнетками.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM. What?

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: девочки смеются.
1: 106.9 FM — это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 14. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пара билетов в театр. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Юни-С и экологичный Дипал G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
6: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
7: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
8: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.
9: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 14, днем ожидается 13-15 градусов, дождь, гроза. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Власти закрывают лазейки в семейной ипотеке, чтобы ее не использовали в бизнес-целях. По данным Коммерсанта, Минфин предлагает не выдавать такие кредиты тем, у кого есть непогашенная льготная ипотека, оформленная до 23 декабря 2023. В ведомстве хотят снизить использование льготных жилищных кредитов на покупку квартир в инвестиционных целях, то есть не по прямому назначению. При этом Минфин заверил, что отзывать уже выданные кредиты или повышать по ним требования власти не планируют. Незаконный майнинг криптовалют будет караться лишением свободы на срок до 5 лет. Законопроект принят Госдумой в первом чтении. Среди других мер – штрафы до 2,5 миллионов рублей и принудительные работы. Наказание будет более суровым, если преступление совершено организованной группой, либо ущерб превышает 13 миллионов рублей. Проект предусматривает конфискацию имущества, использованного при незаконном майнинге. От уголовной ответственности могут освободить, если ущерб добровольно возмещен. В Тольятти владельцев объектов бывшего завода «Фосфор» обязали принять меры для безопасного хранения опасных веществ. Об этом сообщает региональное министерство природы. Ранее на площадке бывшего химического предприятия выявили 11 очагов загрязнения. Новый речной маршрут свяжет Самару и Сызрань с 1 июля. Перевозки по Волге будет осуществлять судно на подводных крыльях «Восход», рассчитанное на 70 пассажиров. Рейсы запланированы на выходные дни. Время в пути составит 2 часа 15 минут. За это время катер преодолеет по реке расстояние в 121 километр. График предусматривает 2 рейса в сутки. Утренний выезд из Самары и вечерний из Сызрани. В России жалуются на усиление блокировки Telegram. Беспрецедентное количество жалоб зафиксировано за последнюю неделю, сообщает портал Код Дурова. Пользователи заявляют, что мессенджер у них перестал открываться или открывается с большим трудом через VPN. Сами VPN-сервисы стали хуже работать. Эксперты полагают, что Роскомнадзор запустил новые методы борьбы со средствами обхода блокировок. В результате часть VPN-сервисов начала сбоить. Похожие проблемы с прокси наблюдались и в начале апреля. Решить их удалось с обновлением Telegram, в котором были устранены уязвимости. Доллар на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 14, днем будет облачно, дождь, гроза, ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 14. Сегодня четверг, 28 мая. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть 2 билета на спектакль «Салон красоты» или «О чем говорят женщины» драматического театра «Колесо» имени Глеба Дроздова с участием блистательных артистов. Спектакль состоится 11 июня в 19 часов в ДК Тольятти 16+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выкинул это. О чем речь? Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выкинул это. О чем речь? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Мебель-парк.
3: Согласны, петь мы не умеем. А вот мебели у нас огромный выбор. И цены доступны.
2: Мебель-парк.
3: Автозаводское шоссе 2. Рядом с Парк-хаус.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 14 минут, температура в Тольятти плюс 14. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выкинул это. О чем речь? 510-225, как думаете?
1: Алло, здравствуйте. Сожалеет о том, что выкинул лыжи.
0: Лыжи, прекрасная версия. Но это нет, не то, что я имел в виду. Какие еще есть варианты?
1: Не знаю, телефон старый.
0: Принято, спасибо. Давайте еще подумаем. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова, спонсор астропрогноза АНУ ДПО Академия ТОП. IT-образование для детей и взрослых.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы, будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы, ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки, может быть задето ваше самолюбие, появятся или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Вы, единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможно, денежные потери или разочарования. Скорпионы. День правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы. День проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги. Пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи. День, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыбы. Партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
4: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38-61-93. 38-61-93.
5: Радио Омега. Тольятти. 106.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.20, температура плюс 14. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выкинул это. О чем речь? 510-225, какие мысли?
1: Здравствуйте, может быть, это детские игрушки?
0: Совсем не похоже. Спасибо вам за версию. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и корейская группа BTS. Шакира, кстати, записала новый гимн турнира. Трек под названием «Дай, дай». У Мадонны в июле тоже громкое событие. Выходит продолжение ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor». А парни из BTS этой весной вернулись со службы в армии и сразу возглавили мировые хит-парады. Шоу продлится ровно 11 минут. Сам турнир обещает быть самым масштабным в истории. Матчи примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Главные фавориты турнира – Испания, Франция, Англия, Бразилия и Аргентина во главе с Лионелем Месси. А мы давайте послушаем фрагмент нового футбольного гимна

0: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. Реклама.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Весна с «Чинган» – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS75, семейный CS75 Pro, дерзкий CS35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 199,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 14, днем ожидается 13-15 градусов, дождь, гроза. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выкинул это. О чем речь? В том числе часто это связано с музыкой. Это подсказка. 510-225.
1: Ну, значит, старые пластинки.
0: Не пластинки, но уже подбираемся к правильному ответу. Может, вы догадались? Доброе утро.
2: Тогда диски, кассеты, магнитофон старый.
0: Не то, не то. Это может быть связано с музыкой, но не обязательно, так скажем. Вы как считаете?
1: Здравствуйте, я думаю, диафильмы.
0: А как они связаны с музыкой?
1: Подумаем.
0: Хорошо. Кто придумал, добро пожаловать.
2: Песенник, который мы заводили в детстве.
0: Песенник, неожиданная версия, но не песенник все-таки.
2: А, пианино.
0: Это не музыкальный инструмент, но за версию благодарю. Догадайтесь, набирайте 510-225. Победителю в подарок пара билетов в театр. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
3: Здравствуйте. В Самарской области одобрили казначейские инфраструктурные кредиты на 4 миллиарда рублей. Деньги, среди прочего, пойдут на модернизацию системы теплоснабжения Самары и системы водоотведения ливневого стока в Тольятти. Также будут построены котельные в Кинель-Черкасском районе. В Самарской области за неделю с алименщиков взыскали 37 миллионов рублей. Работу по таким исполнительным производствам активизировали в рамках акции «Судебные приставы детям». Сообщается, что специалисты посетили свыше 100 адресов. В отношении свыше 20 алименщиков возбуждены уголовные дела. На речном вокзале Самары до конца июня установят терминалы для покупки билетов. Об этом сообщил в РИО главы регионального Минтранса Сергей Неретин. В России с начала года вчетверо выросло количество отмененных авиарейсов, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные страховщиков. Сбои в расписании начались с января из-за снегопадов. К объяснению, ситуация осложнилась из-за отмены рейсов на ближневосточном направлении. Продолжающиеся атаки беспилотников и закрытие аэропортов с мая стали почти ежедневными. На этом фоне авиакомпании стали в два раза чаще задерживать авиарейсы.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 14. Днем будет облачно, дождь, гроза, ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 13-15.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 9.41, температура плюс 14. На радио Омега невероятный вопрос. Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выкинул это, о чем речь. В том числе часто это связано с музыкой, вот что нам уже известно. 510-225, как вы считаете?
1: Алло, здравствуйте, я думаю, это комиксы, газеты, книги, журналы, кроссворды. Я вас закидала вопросами, вариантами.
0: Спасибо за массу вариантов. Некоторые из них были прям очень близки к истине. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
4: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
5: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
1: 28 мая 1913 года в городе Ельце Липецкой области родился Тихон Хренников. Композитор, пианист, педагог, автор советских песенных хитов «Московские окна», «Колыбельная Светлане», «Давным-давно» и оперы «Гусарская баллада». У фамилии композитора интересное происхождение. По легенде, в 18 веке в Россию приехал швед Бистрём из Энгёнинга. Он стал выращивать хрен, за это и получил прозвище «Хренник». А потомки стали носить фамилию по прозвищу. В Ельце были и другие выдающиеся личности с такой фамилией, например, Максим Хренников, один из основателей города и богатый хлеботорговец. Тихон Хренников был 10-м ребенком в купеческой семье. Играть на рояле он научился в 9 лет, а первое произведение написал в 13. Талант заметил выдающийся музыкант и педагог Михаил Гнесин и пригласил в Москву, в свой музыкальный техникум. Уже в годы учебы в консерватории Хренников был известным композитором и лауреатом разных премий. Он умер в 2007 году в 94 года. В Ельце есть его музей и проходит музыкальный фестиваль имени Хренникова.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.51. Температура плюс 14. Невероятный вопрос от Радио Омега. Сегодня звучит так. Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выкинул это. О чем речь? В том числе часто это связано с музыкой. Это подсказка. 510-225, как считаете?
1: Здравствуйте. Я думаю, выбросили статьи, вырезки про какие-то... Плакаты, точно. Постеры,
0: которые висели в юности на стене, верно?
1: Ура!
0: Как вас зовут?
1: Анна.
0: Анна, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли 2 билета на спектакль «Салон красоты» или «О чем говорят женщины» драматического театра «Колесо» имени Глеба Дроздова с участием блистательных артистов. Спектакль состоится 11 июня в 19 часов ДК Тольятти 16+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Анна, поздравляю.
1: Спасибо. Я Анна Лисюк с улицы Дзержинского. Разгадала невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9 на Радио Омега 106.9 FM.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти без 4 минут 10, температура плюс 14. Несколько минут назад Анна с улицы Дзержинского разгадала невероятный вопрос от радио «Омега». Он звучал так. Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выкинул это. О чем речь? Постеры, которые висели в юности на стене. Вот правильный ответ. Анну поздравляем, она получает в подарок пару билетов в театр. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы» – подстепки «Фермерская 14А». А еще это просто красиво.
3: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте елы-палы.ру.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 10.01, температура плюс 14. Днем ожидается 13-15 градусов, дождь, гроза. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области одобрили казначейские инфраструктурные кредиты на 4 миллиарда рублей. Деньги, среди прочего, пойдут на модернизацию системы теплоснабжения Самары, системы водоотведения ливневого стока в Тольятти и строительство котельных в Кинель-Черкасском районе. Кроме того, регион получит 670 миллионов рублей на создание сетей водоснабжения и водоотведения для Тольяттинской особой экономической зоны. В Самаре приведут в порядок причал на поляне имени Фрунзе. Поручение мэрии дали региональной власти. Ранее пассажиры пожаловались на отсутствие туалетов и скамеек и на крутую лестницу, которая ведет к реке. Кроме того, туристы недовольны тем, как организованы речные перевозки с причала поляны имени Фрунзе до Ширяева. Рейсов для возвращения в воскресенье в Самару никогда не хватает. Люди жалуются, что билеты нельзя купить заранее и просят, чтобы в воскресенье было больше рейсов. Жители Самары массово сообщают о запахе газа в разных районах города. В среду диспетчерская служба СВГК столкнулась с резким ростом количества обращений. Чтобы оперативно отработать заявки, компания увеличила число задействованного персонала в два раза. Отмечается, что из-за роста числа жалоб в некоторых случаях может вырасти время ожидания аварийной бригады. В газовой службе напоминают, что при запахе газа нужно звонить по номеру 104 или 04. При этом нужно закрыть газовые краны в квартире, открыть окна, проветрить помещение. При подозрении на утечку газа запрещено включать свет и пользоваться электроприборами. В Самарской области ожидаются гроза и град. О новой волне осадков предупредили в Приволжском гидрометцентре. При грозе порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. В регионе объявлен желтый уровень опасности. В МЧС рекомендуют, уходя из дома, закрывать форточки и не парковать автомобили под деревьями. Ветреная дождевая погода с дневной температурой в районе плюс 20 градусов простоит в Самарской области до конца мая. Медики выявили три проблемы со здоровьем, снижающие эффективность сотрудников. Каждый четвертый офисный работник имеет скрытые сердечно-сосудистые проблемы. К такому выводу пришли в Сберздоровье, проанализировав результаты диспансеризации. Также заметно распространены эндокринные нарушения и заболевания ЖКТ. Врачи предупреждают, что проблемы со здоровьем съедают продуктивность, ведут к быстрой утомляемости и снижению концентрации. По оценкам, из-за проблем со здоровьем 70% сотрудников работают неэффективно до 2 часов в день, в отдельных случаях до 4,5 часов. Доллар на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь май скидки до 50% на казаны и мангалы, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и в отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. В Тольятти плюс 14, днем будет облачно, дождь, гроза, ветер южный 1,6 метров в секунду, температура плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.08, температура в Тольятти плюс 14. Минута драйва на радио Омега прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
4: Реклама. Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
5: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность «Экономика плюс 2 иностранных языка» равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.17, температура плюс 14. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Принято считать, что мужчины – это сильный пол. На деле это существа крайне ранимые. Исследование Бингентомского университета говорит, мужчины переносят разрыв отношений гораздо тяжелее и дольше, чем женщины. Пока прекрасная половина выговаривается подругам и меняет прическу, сильный пол молчит, копит стресс и годами не может прийти в себя. Психологи выделили 4 признака такой скрытой травмы. Первый – мужчина начинает спать сутками. Это попытка уйти в бессознательное состояние, чтобы заглушить боль. Второй признак – уход в видеоигры. Там все подчинено правилам, а после неудачи можно начать заново. Третий маркер – попытка немедленно завести новые отношения. Хотя сразу окунаться с головой в новый роман – это ошибка. Четвертый признак – самоизоляция. Мужская дружба строится вокруг работы или хобби, но не ради душевных разговоров. Мужчине просто не с кем поделиться, он замыкается в себе и разрушает здоровье. Так что если ваш приятель резко пропал с радаров после расставания, не оставляйте его одного, вытащите из дома и поговорите. Наших ранимых мужчин надо беречь.
4: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг-проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
5: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35-066.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.31, температура плюс 14. Днем ожидается 13-15 градусов, дождь, гроза. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минздрав изменит механизм продажи рецептурных лекарств. Аптеки будут отпускать их только по электронным рецептам. Бумажные утратят силу. Законопроект еще в разработке. Сейчас за продажу рецептурных лекарств без рецепта предусмотрены штрафы от 30 тысяч до 200 тысяч рублей. Самарцы стали чаще жаловаться на запах газа. Об этом сообщили в СВГК. Компания удвоила число задействованных в отработке заявок персонала. Из-за резкого роста жалоб ожидание аварийной бригады в некоторых случаях может удлиняться, предупредили газовщики. В случае появления запаха газа нужно оперативно сообщать об этом по телефонам 04 или 104. В Самарской области отремонтируют более 100 километров дорог, ведущих школам, колледжам и вузам, сообщили в региональном Минтрансе. Работы охватят 46 участков, причем 78 километров из них – это школьные маршруты. С 1 июля из Самары в Сызрань начнут ходить суда «Восход-08». Один такой катер вмещает до 70 человек. Суда будут курсировать по выходным, время в пути составит 2 часа.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 14, днем будет облачно, дождь, гроза, ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.37, температура плюс 14, сегодня четверг, 28 мая. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.41. Температура плюс 14. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая – Всемирный день брюнеток. Праздник появился в 2006 году как ответ Дню блондинок, который отмечают 31 мая. Слово «брюнетка» от французского «брюн», то есть «коричневый». Ген MC1R, отвечающий за темный цвет волос, доминантный, и людей с темными волосами на Земле до 80%. Современные исследования показывают, что в среднем брюнеты лучше справляются со стрессом и легче переносят физнагрузки. Мнение о том, что брюнетки седеют раньше блондинок, неверно. Это индивидуально. Просто на темных волосах седина заметнее. Выражение «джентльмены предпочитают блондинок» в наши дни спорно. Исследования разнятся. Так, сотрудники крупнейшего англоязычного сайта знакомств, анализируя анкеты, выяснили, что современные мужчины предпочитают брюнеток с длинными волосами, голубыми глазами и татуировками под одеждой. В 21 веке корона на конкурсах красоты чаще доставалась брюнеткам, почти 60% случаев. А блондинки от природы Ева Грин, Анджелина Джоли и Дита фон Сис прославились, став брюнетками.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти без 2 минут 11, температура плюс 14. Говорят, что операторам связи придется собирать больше данных о своих абонентах. Сегодня об этом рассказываем в новостях. Свежий выпуск через 3 минуты на радио Омега.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.01, температура плюс 14, днем ожидается 13-15 градусов, дождь и гроза. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак. Спонсор прогноза погоды на Радио Омега ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3-1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. В Тольятти плюс 14. Днем будет облачно. Дождь и гроза, ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 13-15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Здравствуйте. В России зафиксированы массовые сбои в работе VPN-сервисов и прокси. Как пишет издание «Код Дурова», пользователи жалуются на ухудшение работы или полное отключение сервисов вне зависимости от оператора связи и региона. По словам экспертов, те, на кого возложена обязанность борьбы с VPN и прокси, могли найти уязвимость в механизме их работы. Прокуратура добилась возвращения в госсобственность бывшего санатория «Волжские зори» в Тольятти. Иск удовлетворил 11-й арбитражный апелляционный суд. Санаторий профилактории, расположенный на участке в 6,5 гектаров, был построен в 71-м году прошлого века предприятием «Синтез Каучук». В 93-м санаторий был приватизирован. Впоследствии объект несколько раз менял собственников. С 2019-го он принадлежит бизнесмену Олегу Селиванову. В 23-м году собственник попытался выкупить участок под санаторием за 20 миллионов, но Росреестр отказался регистрировать сделку. Сейчас объект не эксплуатируется, при этом на его территории складируются отходы. Два года назад прокуратура обратилась в арбитраж с требованием признать приватизацию санатория недействительной и истребовать его в пользу города. Однако арбитраж отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что истец не является стороной сделки, а в этой связи срок исковой давности составляет 10 лет и истек еще в 2010-м. Прокуратура обжаловала это решение. 11-й арбитражный апелляционный суд его отменил, иск прокуратуры был удовлетворен. В Самарской области отремонтируют более 100 километров дорог, ведущих школам, колледжам и вузам, сообщили в региональном Минтрансе. Работы охватят 46 участков, причем 78 километров из них – это школьные маршруты. Грушинский фестиваль в этом году не состоится. Как сообщили организаторы Бардовского форума, собраться на Мастрюковских озерах не позволяет ситуация с безопасностью. Они выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможным. С 1 июля из Самары в Сызрань начнут ходить суда «Восход 08». Один такой катер вмещает до 70 человек. Суда будут курсировать по выходным. Время в пути составит 2 часа. Доллар на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки.
1: 106,9 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 11.10. Температура в Тольятти плюс 14. Сегодня утром Анна Сульца-Дзержинского разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выкинул это. О чем речь? Постеры, которые висели в юности на стене. Вот правильный ответ.
1: Я Анна Лисюк с улицы Дзержинского. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Анну поздравляем, она получает в подарок пару билетов в театр. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди Джонни Хейс Джаз, Shattered Dreams, еще Тедди Свимс, Мистер Know It All. Через полминуты на радио Омега.
2: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. Johnny Hayes Jazz, Shattered Dreams. 11:18. Температура в Тольятти +14. Говорят, что развитие искусственного интеллекта приведет к тому, что учебные заведения вернут устные экзамены. Об этом сегодня рассказываем в новостях. Свежий выпуск в 11:30. Еще впереди елка, проще и Амель Бенд «Ма Философи». Через 30 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику «Акватек». Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Рис краснодарский 1,5 килограмма, 172,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».
2: Но со

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 11.31, температура плюс 14. Днем ожидается 13-15 градусов, дождь, гроза. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Спасатели предупредили жителей Самарской области о грозе и граде. Во время непогоды порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Также в предупреждении есть информация о ливнях. Рекомендуется закрывать окна, уходя из дома, и не парковать автомобили под деревьями. Жители Самары массово сообщают о запахе газа в разных районах города. В среду диспетчерская служба СВГК столкнулась с резким ростом количества обращений. Чтобы оперативно отрабатывать заявки, компания увеличила число задействованного персонала в два раза. В Самарской области за одну неделю с алиментщиков взыскали 37 миллионов рублей. Работу по таким исполнительным производствам активизировали в рамках акции «Судебные приставы детям». Сообщается, что специалисты посетили свыше 100 адресов, в отношении 20 алиментщиков возбуждены уголовные дела. В России вырос спрос на сонный туризм. В АТОР уточнили, что это модный тренд в туристическом инфополе, который стал ответом на интенсивный график жизни и постоянный стресс. Программы здорового сна в отелях и санаториях ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма. От цифрового детокса и снятия стресса до коррекции биоритмов.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 14, днем будет облачно, дождь, гроза, ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Милен Фермер и Сил Лемо. 11.45 в Тольятти. Температура плюс 14. Впереди золотая коллекция радио Омега. Это самые красивые песни минувших десятилетий, которые сохранят популярность еще на многие годы. Arash Pure Love, NSYNC, Bye Bye Bye, а еще Eurythmics, The Miracle of Love. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
6: Уже более 15 лет.
5: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63-20-36.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.

0: Rush Pure Love в золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 14. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти 12:01. За окном плюс 15 градусов. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Здравствуйте. Стоимость техосмотра автомобилей будет определяться по-новому. Проект приказа подготовила антимонопольная служба, передает «Коммерсант». Ключевое изменение касается правила участия бизнеса в формировании тарифа. Сейчас каждый регион определяет цену на ТО на следующий год, должен собрать информацию с местных операторов техосмотра, в том числе об их затратах на фонд оплаты труда, содержание оборудования, аренду помещений и так далее. Такие данные должны предоставить не менее 50% компаний. Если же квота не набирается, то тариф повышается в соответствии с инфляцией. ФАС предлагает снизить планку до 35%. Поправками к документу ведомство хочет простимулировать участие операторов ТО в ценообразовании. Если же бизнес участвовать в расчете тарифов не захочет, ФАС предлагает установить минимально допустимую цену техосмотра, которая составит 1500 рублей за проверку одной легковой машины. В Самаре паркинг торгового центра «Летаут» на Московском шоссе стал платным. Теперь бесплатно оставить свой автомобиль на подземной парковке можно только на 15 минут. По истечении этого времени начинает взиматься плата. 2 часа стоит 150 рублей. В Самаре вынесен приговор за контрабанду бриллиантов и сапфиров. Как установил суд, фигурантка дела заказала на территории Индии драгоценные камни. 4 бриллианта и 1 сапфир не были надлежащим образом задекларированы. В сопроводительных документах товар был оценен в 300 индийских рупий, 225 рублей по актуальному курсу. При этом, по заключению экспертизы, фактическая стоимость драгоценных камней превышает 1,5 миллиона рублей. Подсудимая вину признала, суд назначил ей штраф 500 000 рублей, бриллианты и сапфиры конфискованы. Самарские приставы ищут того, кто купит билеты для нелегалов для выдворения их за пределы России. Объявлены соответствующие торги. Подрядчику предстоит забронировать и выкупить железнодорожные и авиабилеты на международные рейсы. За это приставы готовы заплатить 250 000 рублей. Услуги нужно будет оказывать до конца года. За 2025-й ломбарды выдали россиянам займы на 412 миллиардов рублей. При этом количество клиентов увеличилось на 3% до 2 160 000 человек. По статистике ЦБ, большинство этих клиентов – постоянные. Те, кто использует займы для быстрого получения денег на срочные нужды. Почти 95% объема займов было выдано под залог ювелирных изделий. Средний размер займа под такой вид залога за год вырос на 6 тысяч рублей до 27 тысяч, что связано с повышением цен на золото, пишет ведомости. Россияне готовы потратить на смену стиля в среднем 22 тысячи рублей. В основном соотечественники хотят сменить стиль одежды, стрижку или цвет волос. При этом мужчины чаще хотят научиться подбирать аксессуары, обновить очки или, наоборот, отказаться от них и заменить на линзы. Женщины думают о косметологических процедурах, оформлении бровей и ресниц, пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования. Среди самых частых причин для смены образа у женщин – желание почувствовать себя увереннее. А вот мужчин зачастую мотивируют изменения в личной жизни или новой карьерной этап, говорится в исследовании. Доллар на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки.
2: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55 65 32.
0: На Радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь май скидки до 50% на казаны и мангалы. А также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. «Автозаводский рынок» приглашает за покупками на «Революционную 1». 29 мая в пятницу в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 8,10. Завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти 15 градусов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Дуэт Lighthouse Family на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного четверга на календаре 28 мая. 10 неожиданных фактов о футболе на 106.9 FM в предстоящие 5 минут. А еще раньше «Северный ветер» Линды на радио Омега. Через пару минут послушаем.
1: Реклама. Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
2: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбу людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
5: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
6: 5 с плюсом. Это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм 7, пиджак 5, брюки 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио

0: Линда на радио Омега, золотые хиты. Впереди из музыки Калео с роскошной балладой «Way Down We Go», а сейчас на 106.9 FM Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии «Арсенал-Ливерпуль» судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн осудил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был засчитан. В 1974 в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали. В 1945 году команды Челси и московская «Динамо» играли в составе не 11, как полагается, а 12 человек. Из-за того, что удаленные игроки не ушли с поля. Дело в том, что был густой туман. Дело было в Англии. И их просто не могли сосчитать. Из-за тумана же пришлось прервать матч лондонского дерби 1937 года, но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве. В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко пукнул. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и FIFA перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не явилась на стадион. Сборная Шотландии вышла на поле, судья дал свисток, шотландцы сделали 3 паса по пустому полю, после чего арбитр зафиксировал победу. А матч вошел в историю как матч манекенов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
5: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Добрая история, связанная с ним, облетела СМИ и соцсети на этой неделе. Исполнил он мечту выпускников одной из школ Нижнего Новгорода, куда прибыл с концертом. По приглашению ребят, опубликованным в интернете, певец приехал к ним на последний звонок, поздравил их, сказал напутственные слова и, конечно, спел одну из известных своих песен. Сергей Лазарев на радио «Омега», там, где музыка прежде всего. Продолжение часа на 106.9 FM. Новинка от группы One Republic «Need Your Love». А сейчас на радио «Омега» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Туристы, которые планировали вылететь из Самары в Анталию на рейсах авиакомпании Air Anka, столкнулись с отменой и переносом своих поездок. Турецкий авиаперевозчик прекратил полеты в Россию. Это связано с тем, что Росавиация не продлила разрешение на чартерные рейсы. В Самаре паркинг торгового центра Летаут на Московском шоссе стал платным. Теперь бесплатно оставить свой автомобиль на подземной парковке можно только на 15 минут. По истечении этого времени начинает взиматься плата. Так 2 часа парковки стоит 150 рублей. В Тольятти владельцев объектов бывшего завода «Фосфор» обязали через суд принять меры для безопасного хранения опасных веществ. Об этом сообщает Минприроды. Ранее на площадке бывшего химического предприятия выявили 11 очагов загрязнения. Спасатели предупреждают жителей Самарской области о грозе и граде. Во время непогоды порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Также в предупреждении есть информация о ливнях. Рекомендуется закрывать окна, уходя из дома, и не парковать автомобили под деревьями. Новый речной маршрут свяжет Самару и Сызрань с 1 июля. Перевозки по Волге будет осуществлять судно на воздушных крыльях «Восход», рассчитанное на 70 пассажиров. Рейсы запланированы на выходные дни.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра. В пятницу, 29 мая, в Тольятти переменная облачность ожидается. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 8-10 градусов. Завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти 14 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Гости из будущего на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Через пару минут на 106.9 FM. Подборка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио Омега. Мы послушаем Адриана Челентана, Desert Rose, Стинга и группу Bengals Eternal Flame.
1: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75, семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
4: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон». Всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
2: Жаркий май требует окрошки. Только 16 по 31 мая ваш любимый квас «Букет Чуваши» по суперцене. Всего 109,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
3: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега». 0+.
4: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы». Подстепки «Фермерская 14А». А еще это просто красиво.
5: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте elydefispaly.ru.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти, 13:01, за окном плюс 14 градусов. Новости на Радио Омега, Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Здравствуйте. Туристы, которые планировали вылететь из Самары в Анталию на рейсах авиакомпании Air Anka, столкнулись с отменой и переносом своих поездок. Турецкий авиаперевозчик прекратил полеты в Россию. Это связано с тем, что Росавиация не продлила разрешение на чартерные рейсы. Временное разрешение, выданное ранее, закончилось 25 мая. И с тех пор заявки на новые рейсы не удовлетворяются. Источник газеты «Известия», близкий к Минтрансу, сообщил, что авиаперевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои перевозные емкости туроператору «Анекстур» до конца октября. В РСТ считают, что Air Anka должна уладить все формальности для полетов в Россию в ближайшие дни. В Союзе уверены, что это временные трудности и не видят угрозы для всего турецкого направления. Росстат сообщил о возросшей задолженности по зарплате. Она достигла почти 3 миллиардов рублей, это максимум с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%, а за год почти вдвое. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. Основная причина – отсутствие средств у компаний. Агентство по страхованию вкладов требует возбудить дело о хищениях в Самарском Газбанке. Информация об этом содержится в опубликованных АСВ сведениях о ходе конкурсного производства. Сумма хищений не уточняется. Напомню, ЦБ лишил Газбанк лицензии в 2018 году. Причиной стали многочисленные нарушения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нелегальным путем. Продолжается процедура банкротства кредитного учреждения. Согласно свежим отчетам, кредиторам выплачено 16 миллиардов рублей из 20 миллиардов долга. На страховые выплаты вкладчикам ушло 18 миллиардов рублей. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают пограничники. Основные гуляния разворачиваются в парках и на набережной. На улицах сегодня больше обычного экипажей ДПС. Они проверяют автомобилистов. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение о недопуске российских сборных. Речь идет о соревнованиях в следующем сезоне. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его данным, представленные аргументы не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Дегтярев также уточнил, что теперь федерация должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России. Доллар на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
0: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 29 мая, в пятницу. В Тольятти ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 8,10, завтра днем 15-17 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 14.
3: Пять песен о любви на радио «Омега» украсят ваш день.
4: На радио «Омега» пять песен о любви.
0: Сегодня у нас в пятерке лучших романтических баллад «Радио Омега», легендарный хит «Paradise», «Atomic Kitten, If You Come To Me», песни Мурата Насырова «Я это ты это я», Оливия Дин со свежим суперхитом «Man I Need» и «Bye Condies». Прямо сейчас в пяти песнях о любви на «Радио Омега» 106.9.

0: Реклама. Мебель Парк.
1: Согласны, петь мы не умеем. А вот мебели у нас огромный выбор. И цены доступны.
0: Мебель Парк.
1: Автозаводское шоссе 2. Рядом с Парк Хаус.
2: ДРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16:00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ДРК «Капитал».
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
7: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 29 мая, в Тольятти переменная облачность ожидается. Без существенных осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 8-10 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти 12 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Ава Макс на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега с тройкой лучших песен минувших десятилетий. В этом отрезке Дэнни Трез и Фон Лио, Love Spent, Марк Алманда, а также Фил Коллинз.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
3: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
4: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
5: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
1: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
4: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 199,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

106.9 FM. В Тольятти 14 часов. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 29 мая, в пятницу. В Тольятти ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 8,10, завтра днем 15-17 градусов.

0: Роберт Кристиан и Алис Шука на радио Омега. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного продолжения дня. Впереди 10 минут любимой музыки без перерывов. Лайонел Ричи на очереди с балладой «Лоу» на радио Омега через пару минут.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsiz.ru.
3: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
4: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником Ёлы-палы. Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. Ёлы-палы. Подстепки фермерская 14А. А еще это просто красиво.
5: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте yoly-palы.ru.
6: Окей. Каждый день с выгодой. Нектарины. 229,99 за килограмм. Скидка 46%. С 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Opmarket.ru.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: Реклама. Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. Майские прогулки слаще с магазинами «Пеликан». С 16 по 31 мая всеми любимое мороженое «Гигант крем-брюле» по суперцене 59,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
1: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 5 с плюсом. Это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм 7, пиджак 5, брюки 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 29 мая, в Тольятти переменная облачность ожидается. Без существенных осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 8-10 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти 12 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти 106,9 FM.

0: Группа No Mercy на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где через пару минут зазвучат песни из золотой коллекции радио Омега, тройка главных хитов минувших десятилетий. И в этом отрезке у нас Дабазу, Андивайва, Does Anyone Know группы Scorpions и Крис Дебург.
1: Реклама.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
6: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
2: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35-066.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

106.9 FM. В Тольятти 15 часов. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 29 мая, в пятницу. В Тольятти ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 8,10. Завтра днем 15-17 градусов. Сейчас в Тольятти плюс...

0: Группа «Сплин» на радио «Омега», «Золотые хиты». С вами Дмитрий Рожков. Добрый день. Впереди у нас 10 минут музыки нон-стоп. На очереди новинка от Алекса Уоррена «Fever Dream».
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Мебель Парк.
3: Согласны, петь мы не умеем. А вот мебели у нас огромный выбор. И цены доступны.
2: Мебель Парк.
3: Автозаводское шоссе 2. Рядом с Парк Хаус.
4: ДРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16:00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ДРК «Капитал».
1: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
5: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
6: Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
7: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия 63-20-36.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 29 мая, в Тольятти переменная облачность ожидается. Без существенных осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 8-10 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти 12 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: «Лондон Бит» на радио «Омега». Музыка, которую мы любим. Дальше на 106.9 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио «Омега». Услышим Лану Дель Рей, «Young and Beautiful», «Жете Меланколи» от Милен Фармер и Билли Джоэла.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек!
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек!
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. 29 мая в пятницу в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 8,10. Завтра днем плюс 15,17. Сейчас в Тольятти 12 градусов.
2: Реклама. Готовимся к весне! Одежда из флиса, резиновые сапоги, жилеты утепленные, одежда для активного отдыха. Все в наличии. Спешите! Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Группа «Свинцовый туман» на радио «Омега», там, где музыка, прежде всего. Через минуту примерно вернемся к любимым хитам на 106.9 FM на подходе «Мануар» и «Эннели» 3-2-1. С вами Дмитрий Рожков. Добрый день, рад приветствовать.
1: Реклама. Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78 24 23. Больше информации на altinsys.ru.
2: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность «Экономика плюс два иностранных языка» равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
3: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы» – подстепки фермерская 14А. А еще это просто красиво.
4: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте elydefispaly.ru.
5: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 29 мая, в Тольятти переменная облачность ожидается. Без существенных осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 8-10 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти 12 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: Группа «Смысловые галлюцинации» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. Через пару минут начнем слушать с вами песни из золотой коллекции радио «Омега». Тройка незабываемых хитов разных десятилетий. В этом отрезке Серж Дивант и Хедли, «Addicted», «Given to Me» Майкла Джексона и группа «Queen».
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль». Конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
3: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации. Ситуация и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: 5 с плюсом. Это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм 7, пиджак 5, брюки 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский». Первый этаж. ТЦ «Миндаль». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
4: Телефон рекламной службы 510 210.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Ароматная скумбрия на гриле. Что может быть вкуснее? 16 по 31 мая в магазинах «Пеликан» свежемороженая скумбрия. Всего 299,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
2: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону плюс 7 917 122 122 0.
3: Телефон рекламной службы 510 210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 29 мая в пятницу в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 8,10. Завтра днем плюс 15,17. Сейчас в Тольятти 12 градусов.
1: Реклама. Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон» всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: «Ночные снайперы» на радио «Омега». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. С радостью приветствую. Желаю вам отличного вечера. На протяжении предстоящих 15 минут на 106.9 FM успеем послушать три песни подряд. На очереди Леони и Каллум Скотт с суперновинкой «Stay».
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Мебель Парк.
3: Согласны, петь мы не умеем. А вот мебели у нас огромный выбор. И цены доступны.
2: Мебель Парк.
3: Автозаводское шоссе 2. Рядом с Парк Хаус.
4: ДРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж.
5: ДРК «Капитал».
6: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
7: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Рис краснодарский 1,5 килограмма, 172,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В пятницу 29 мая в Тольятти переменная облачность ожидается. Существенных осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура нынешней ночью 8-10 градусов. Завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти плюс 11.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.
5: Фанзи!

0: Сито.
1: Радио Омега.
2: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио Омега.

0: группа «Дежавю» на радио «Омега». Всегда хорошая музыка. Продолжение часа на 106.9 FM. Золотая коллекция радио «Омега». В тройке лучших песен разных десятилетий в этом отрезке «Sunrise Avenue», «Fairy Tale Gone Bad», «I Breathe», группы «Вакуум» и «FR David».
1: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Весна с «Чинган» — это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новый флагманский CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Юни-С и экологичный Дипал G318. Чинган. Целый автопарк новинок. Только у официального дилера Арена Авто. Южное шоссе 32. Звоните 270-300. 270-300. Чинган. Выбери свой.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
4: Пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
7: Миллион капелек, то, что нужно детям.
6: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
1: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. 29 мая в пятницу в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 8,10. Завтра днем плюс 15,17. Сейчас в Тольятти 11 градусов.
2: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Опинився у Спампеліус на радіо Омега. Золотые хіти. Еще три прекрасных песни у нас на подходе. Дуэт Шаус уже буквально через пару минут на 106.9 FM. С вами Дмитрий Рожков. Желаю приятнейшего вечера.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsys.ru.
3: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300-270-300. Чинган. Выбери свой.
6: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35066.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбы людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
1: Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
5: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
6: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
7: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в допольнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка, и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии «Арсенал-Ливерпуль» судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн осудил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был засчитан. В 1974 в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали. В 1945 году команды Челси и московская «Динамо» играли в составе не 11, как полагается, а 12 человек. Из-за того, что удаленные игроки не ушли с поля. Дело в том, что был густой туман. Дело было в Англии. Их просто не могли сосчитать. Из-за тумана же пришлось прервать матч лондонского дерби 1937 года, но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве. В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко пукнул. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и ФИФА перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не явилась на стадион. Сборная Шотландии вышла на поле, судья дал свисток, шотландцы сделали 3 паса по пустому полю, после чего арбитр зафиксировал победу, а матч вошел в историю как матч манекенов.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Омега.
3: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио Омега.

0: Группа «Алиса», радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. Через пару минут золотая коллекция на радио «Омега». Три лучших песни прошедших десятилетий. Мы послушаем «Адель», «Someone Like You», «All That You Want» от Ace of Base, а также «Bad Boys Blue».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону +7 917 122 122 0.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 5 с плюсом. Это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм 7, пиджак 5, брюки 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
3: Окей.
2: Подробности на ОКМаркет.ру.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама.
2: Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
1: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг-проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
2: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы» – подстепки фермерская 14А. А еще это просто красиво.
3: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте elydefispaly.ru.
4: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы 510 210. Радио.

0: 99 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. 29 мая в пятницу в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 8,10. Завтра днем плюс 15,17. Сейчас в Тольятти 11 градусов.
2: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55 65 32.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Монокини на радио Омега. Музыка, которую мы любим. В вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый вечер. Впереди на 106.9 FM примерно 10 минут любимой музыки без перерывов. На очереди Тедди Свимс и его новая песня «Мистер Ноутал».
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Мебель Парк.
3: Согласны, петь мы не умеем. А вот мебели у нас огромный выбор. И цены доступны.
2: Мебель Парк.
3: Автозаводское шоссе 2. Рядом с Парк Хаус.
4: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ТРК
5: «Капитал». Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
6: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
7: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня.
8: Okay.
7: Подробности на Окмаркет.ру.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75, семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок, только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Дозер на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Продолжение часа на 106.9 FM. Тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Лаура Паузини, It's Not Goodbye, легендарнейшая баллада Селин Дион и саундтрека к фильму «Титаник» и «Алфавил».
1: Реклама. Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон» всего 119.99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
2: Майские прогулки слаще с магазинами «Пеликан». С 16 по 31 мая всеми любимое мороженое «Гигант крем-брюле» по суперцене 59.99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
3: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
4: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио.

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 20 часов. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 29 мая, в пятницу. В Тольятти ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 8,10, завтра днем 15-17 градусов.
1: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксируют независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.
0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
3: Униформа от «Алтын-спецодежда» – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
4: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsiz.rf.
5: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
6: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35-066.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
1: Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику «Акватек». Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32. Станет

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
2: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности, как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать ее минутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки. День ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы. Стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы. День напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы. День колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы. Настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы. Вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятные моменты для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи. День, когда нет никаких мелочей. Все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы. Вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».
9: Золотая коллекция «Радио».

0: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 1220.
1: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником Ёлы-палы. Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. Ёлы-палы. Подстепки фермерская 14А. А еще это просто красиво.
2: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте yoly-palы.ru.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня.
5: Окей.
4: Подробности на Окмаркет.ру.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 29 мая, в Тольятти. Переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 8-10 градусов, завтра днем плюс 15-17.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Окей. Каждый день с выгодой. Нектарины. 229,99 за килограмм. Скидка 46%. С 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 29 мая, в пятницу. В Тольятти ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 8-10, завтра днем 15-17 градусов.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности, как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать ее минутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно, просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки. День ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы. Стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы. День напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы. День колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы. Настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы. Вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятные моменты для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи, день, когда нет никаких мелочей, все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
3: Романтический вечер на радио.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра, в пятницу, 29 мая, в Тольятти переменная облачность ожидается. Без существенных осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 8-10 градусов, завтра днем плюс 15-17.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтический вечер на радио «Амин».

0: 99 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Радио Омега. Меньше слов. Больше музыки.
2: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
3: Радио Омега.
2: Золотые хиты в Тольятти на 106.9 FM.
3: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.
2: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
3: Это Радио Омега.

0: 106.9 FM. Радио Омега.
1: Радио Омега. Там, где музыка прежде всего. Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.
0: 106.9 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Омега.
1: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.
0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Радио Омега.

0: Тольятти, 106,9 FM. Радио Омега.
1: Радио Омега. Золотые хиты. Доброй ночи, Тольятти.
2: 106,9 FM.

0: 106.9 FM. В Тольятти 1 час.
1: Радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Радио Омега. Тольятти 106.9 FM. Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
2: На одной волне 106.9 FM. Радио Омега. Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.
1: Спасибо, что выбрали Радио Омега.
2: 106.9 FM.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега. Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега. Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега. Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
0: Всегда хорошая музыка. На Радио Омега.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Радио Омега. Золотые хиты. Доброй ночи, Тольятти.
0: 106.9 FM.

0: 89 FM. В Тольятти 2 часа.
1: Радио Омега. Меньше слов. Больше музыки.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
1: 106.9 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.
0: Радио Омега. Музыкальный пульс Тольятти.

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Радио Омега. Там, где музыка прежде всего. Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.
0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега. Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Тольятти, 106,9 FM. Радио Омега.
1: Радио Омега. Золотые хиты. Доброй ночи, Тольятти.
0: 106,9 FM.

0: 99 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM. Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
4: На одной волне. 106.9 FM. Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.
3: Спасибо, что выбрали Радио Омега.
4: 106.9 FM.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Радио Омега. Там, где музыка прежде всего. Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.
0: Радио Омега.
1: Золотые хиты в Тольятти на 106.9 FM. Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.
0: Радио Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Тольятти, 106,9 FM. Радио Омега.
1: Радио Омега. Золотые хиты. Доброй ночи, Тольятти.
0: 106,9 FM.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Радио Омега. Меньше слов. Больше музыки.
4: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
3: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
5: Все на одной волне. Радио Омега.
3: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.
4: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
3: Это Радио Омега.